legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радио Пульс. 92.8 FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Сергей Анастасов.
1: Йодин
2: FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
3: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.